0: куда не пришла. Такова жизнь.
1: Say something, I'm giving up on you.
2: Уильям, она вас любила.